Это Кразаруса. А поздравим на Часомеру. Охилочку си повеме, чо? Охилочку си повеме, папа, лала.